0: поздно, опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Доброе утро, город. На часах студии почти 7. На календаре 28 августа. За окном пятница. Ну а в студии Компас ФМ Наталья Егорова. И я здесь, чтобы выкинуть из вашей головы все заботы. Вы ведь чувствуете этот воздух? Он пахнет свободой, шашлыками и долгожданными выходными. Проводим это лето достойно. Вас ждут новости, пробки и, конечно же, много музыки. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро послушаем группу «Браво».
1: А любовь не тонет.
0: Перед этим появятся Майкл Джексон и Пол Маккартни.

0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о сотрудничестве Беларуси и Калмыкии и о предстоящем Минском полумарафоне.
1: Новости. На Компас FM.
0: Беларусь и Калмыкия углубляют сотрудничество, сообщает телеканал СТВ. Так россияне заинтересовались белорусскими мобильными фельдшерско-акушерскими пунктами и намерены вписать их в региональную систему здравоохранения. Кроме того, есть совместные интересы в нефтегазовой отрасли. А еще Калмыкия развивает добычу полезных ресурсов. Пока исследовано около 10% региона. И поиск нефтяных и газовых артерий может стать совместным проектом с учетом белорусского опыта добычи. О рейтинге самых высоких зарплат столичных работников рассказали специалисты, пишет «Точка.бай». Так в июле на первом месте разместились работники воздушного транспорта, почти 9800 рублей. На втором – финансовый сектор и 8270 в сфере услуг, связанных с посредничеством и страхованием. А айтишники опустились на третью строчку с зарплатой около 8000 рублей. Специалисты считают, что первенство пилотов связано со снятием санкций с Белавия, а снижение в IT-секторе с зависимостью зарплаты от курса валют. Отмечается, что в августе при его ослаблении они могут вновь стать лидерами. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск начался в Волковысском районе накануне, рассказали в Минобороны. Главная цель – восстановить и улучшить навыки военнообязанных, а также отработать действия местных органов власти при формировании и управлении подразделениями. Основное внимание уделят огневой, медицинской, инженерной и тактико-специальной подготовке. Затем состоится штабная тренировка. На завершающем этапе участники сбора примут участие в учении вооруженных сил. А проходить сбор будет в течение 25 суток. И последнее. Любители бега из 40 стран поучаствуют в Минском полумарафоне 6 сентября, пишет СБ «Беларусь сегодня». Он объединит около 30 тысяч человек. Так участникам предложат на выбор несколько дистанций по обновленным трассам. Основная из 5 – 21 километр. За первенство в ней вручат 3000 долларов, за второе место – 2, и за третье – 1000 долларов. Также не останутся без призовых и лидеры на других дистанциях. А еще в день забега, помимо интерактивных площадок, возле стадиона «Динамо» пройдет фестиваль «Движ-фест» от проекта «Спорт для всех» президентского спортивного клуба.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: утро. Компас FM.
1: Это были Майкл Джексон и Пол Маккартни, которые просят нас что-то сказать. Ну, а я скажу, пятница, 28 августа, и вы официально можете перестать думать о работе. Серьезно, у нас тут такой вайб, что даже будильник звучит веселее. Если вы еще не подпевали, значит, вы не проснулись. Давайте исправлять. Оставайтесь с нами, потому что самое интересное в этом утре только начинается. Слушаем вместе на Компас FM. С вами Наталья Горова. Впереди много музыки. Прямо сейчас о музыкальных планах и совсем скоро нам составит компанию «Браво». Перед этим прозвучит «Дерасмус», ну а раньше всех «Моральный кодекс». Но сначала проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса «Яндекс.Карты», в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на «Компас FM».
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В Государственном музее белорусской литературы проходит выставка «Экологическая дисперсия». Здесь собраны работы Александра Родина, одного из самых ярких представителей белорусского авангарда, живописца и перформера. Само название – это метафора интеллектуального изучения. Десятилетиями художник создавал собственную экосистему смыслов, и после его ухода она продолжает жить, проникать в сознание новых поколений, находить новых зрителей. Выставка работает с 11 до 19.00, билеты от 2,5 до 5 рублей.
0: Планы на вечер.
1: В Мемориальном музее мастерской Асгора вас ждет уникальный музыкальный проект «Триангл акустический эмбимент». Это не просто концерт, это настоящий сеанс звуковой алхимии, живое звучание без единой фонограммы. Музыкант Андрей Апанович с помощью одной гитары, лупера и педали эффектов создает музыку прямо на глазах у зрителей, слой за слоем. Вибрации одной единственной струны за несколько минут вырастают в гипнотический звуковой ландшафт. Эта музыка здесь и сейчас под сводами старинного музея. Начало в 19.30, вход 50 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

8:28 на часах в студии. 28 августа. Знаете, чем важен этот день для тех, кто хоть раз сидел за рулем? 89 лет назад была основана компания Toyota. Согласитесь, без нее наш автомобильный мир был бы другим. Но если заглянуть глубже, в 1910 году именно в этот день стартовал один из самых известных автопробегов в истории на машинах Руса Балт. Так что, если вы сейчас в пробке, знайте, вы причастны к истории. Но продолжаем слушать музыку. Я Наталья Гурова на Компас FM. Оставайтесь с нами. Дальше много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах и совсем скоро.

0: дальше. Всех ждем смысловые галлюцинации с гимном пятницы.
1: Вечно молодой, вечно пьяный.
0: Всех ждем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, ну а Минск уже проснулся первый. Здесь пробка на Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского. На 4 минуты вас задержит пути.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Только что Traffic City закружили нас, и эта песня отлично подходит к нашему пятничному настроению. Без 28 на часах в студии, 28 августа, последняя пятница этого лета. И сегодня отличный повод вспомнить литературу. 101 год назад в этот день появился на свет Аркадий Стругацкий. Понедельник начинается в субботу, «Трудно быть богом», «Пикник на обочине». Думаю, многие из вас застали эти книги еще в юности. Ну а если не застали, самое время перечитать. И в этот же день, но в 1749-м родился величайший немецкий классик Иоганн Вольфганг Гёте, тот, кого даже Наполеон уважал. Так что день рождения у него что надо. С вами Наталья Горова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах и совсем скоро пицца. Перед этим ждем The Cure, ну а раньше всех ансамбль «Изумруд и Чайф». Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет все про рис. Узнаем, какой сорт самый питательный, а кому стоит лучше воздержаться от употребления. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве еще не проснулись, там дороги свободны, в Витебске уже догоняют Минск, там пробка на Смоленской и улице Правды у пересечения друг с другом, в Минске уже 2 балла, и вот где придется постоять, на Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут, на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 3 минуты, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 3 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Каждый шестой человек в мире причастен к выращиванию или переработке этой крупы. От ее урожая зависит жизнь целого миллиарда человек. Я думаю, многие уже поняли, что речь сегодня пойдет о рисе. Я расскажу, какой вид самый полезный и питательный, и кому не стоит включать его в рацион.
0: Здоровый день!
2: Переоценить значение риса в жизни человека невозможно, особенно для жителей Юго-Восточной Азии. Например, в Китае любой прием пищи связан со словом «рис». Так слово «завтрак» переводится как «утренний рис», «обед» – «обеденный» и так далее. Даже глагол «поесть» имеет такой же иероглиф, как «рис». Некоторые ученые не могут найти объяснение, как эта крупа стала основной культурой на планете. Трудозатраты на ее выращивание в 40 раз выше, чем, например, той же кукурузы. Но на самом деле оно того стоит. Ведь из рисовой крупы делают все, начиная от привычного гарнира, заканчивая спиртными напитками и косметикой. Именно универсальность – главный плюс риса. А еще он содержит много углеводов и клетчатки, и относительно мало калорий. Правда, все зависит от сорта. Самым полезным диетологи называют бурые сорта. Это связано с тем, что семена не очищены от кожуры. Именно в ней самое большое количество витаминов. Но обычный белый рис не менее полезен. В нем много клетчатки, которые полезны для пищи, пищеварительной системы и эффективно выводит токсины и шлаки. Среди полезных веществ на первом месте фосфор. Этот макроэлемент необходим для нормальной работы почек, печени, сердца и мозга, а также зубов и суставов. На втором месте калий. Он нормализует артериальное давление и снижает риск инсульта. Магний. От его количества зависит утомляемость. Он помогает белкам и углеводам быстрее и лучше усваиваться. Также в рисе много витаминов группы В. Они нужны для поддержки нервной системы и нормальной работы мозга, а еще положительно влияют на общее эмоциональное состояние. Кроме того, рис содержит кальций, натрий, марганец и другие микро- и макроэлементы. Однако помните, рис во время роста и созревания активно впитывает пестициды из почвы и воздуха. Из-за этого семена содержат мышьяк, пускай и в небольшом количестве. Но при частом употреблении этой крупы он накапливается в организме, приводя к тяжелым болезням. Как же быть? Перед готовкой просто замочите крупу на ночь и пару раз поменяйте воду. Часть вредных веществ при этом вымоется, а другая часть нейтрализуется при варке. В умеренном количестве рис не принесет вреда даже диабетикам или страдающим от болезней желудка. Однако не стоит забывать, что эта крупа имеет скрепляющий эффект, поэтому если вы страдаете от запоров, желательно заменить рис другим гарниром. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: Почти 10 утра. Самое время подвести промежуточные итоги и узнать, что изменилось за последний час. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Впереди у нас свежие новости. Вера Светлова собрала для вас главные заголовки, чтобы вы были в курсе и не отвлекались от дел. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро группа «Браво».
1: А я хочу, как ветер петь.
0: Перед этим послушаем «Статус-кво». Ну а в самое ближайшее время Алиса. Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске перекрыто движение от проспекта Строителей до перекрестка Замковая Ленина, в Минске 6 баллов и серьезная пробка на МКАД от Ташкентской до Казинца на 1 час 50 минут вас задержит пути. Также на Орловской от Богдановича до Коростояновой 8 минут и на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого на 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: А в студии уже появилась Вера Светлова. И сейчас мы все узнаем. Вера, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о планах Беларуси и Узбекистана и о празднике в столице сегодня.
2: Новости.

0: новости на Компас FM.
1: Беларусь и Узбекистан планируют увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов к 2030 году, сообщает телеканал СТВ. Эту стратегическую цель озвучила председатель Совета Республики Наталья Качанова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси. В числе перспективных направлений – экономическое взаимодействие и межрегиональное партнерство. Определены и конкретные сферы для совместной работы. Среди них – текстильная промышленность, сельское хозяйство, а также деревообработка. Ключевая задача – трансформировать сотрудничество в формат промышленной кооперации. День профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проведут сотрудники ГАИ сегодня, пишет Белта. Инспекторы посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, а также напомнят о правилах движения на велосипедах и средствах персональной мобильности, ответственности за нарушение ПТД. А еще наряды ДПС проконтролируют соблюдение скорости, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, будут пресекать нарушения со стороны пешеходов и велосипедистов. Тактика специальное учение «Военкор-2026» вышла на финишную прямую, рассказали в Минобороны. Журналисты выполняли корреспондентское задание с подразделением сил спецоперации, которое, по легенде, работает на линии боевого соприкосновения. Представители прессы разделили на 5 групп, каждая из которых готовила репортажи на свою тему – от штурма опорного пункта до освобождения заложников. Затем участники отработали навыки выживания в лесу. Журналистов научили добывать огонь с помощью подручных средств, обеззараживать воду и готовить пищу. Финальным испытанием для участников станет марш с элементами выживания и ориентирования на местности. И последнее. Праздник в честь Дня знаний пройдет в столице сегодня, пишет Минск Новости. Зрителей ждет программа «Концерт «Шпаргалка» в школу с настроением». Выступят молодые популярные исполнители вокальной студии и юные телезвезды города. А еще будет творческая лаборатория с интерактивными локациями. Пройдет праздник на площадке у концертного зала «Верхний город» с 11 до 16 часов.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: In the army now, status quo. Я готова поспорить, каждый второй из вас вспомнил свои армейские годы. Кто-то с улыбкой, ну а кто-то с содроганием. Кстати, 28 августа – день, когда в 1805 году в российской армии появился Могилевский мушкетерский полк. Вот это была служба. Без айфонов, зато с саблями и конями. Ну а вот продолжаем. Меня зовут Наталья Горова. Мы заряжаемся музыкой на Компас FM и сейчас о музыке. И вот кого ждем? Совсем скоро группа «Браво». Перед этим споют «Смоки». Но раньше всех Джанго. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какая функция скоро появится в Android-смартфонах. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске перекрыто движение от проспекта Строителей до Замковой и Ленина, в Минске серьезная пробка на МКАД от Ташкентской до Казинца на 1:15 вас задержат в пути, а также на Орловской от Максима Богдановича до Коростояновой 5 минут, на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова 4 минуты придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про мессенджер от Wildberries и какая функция скоро появится в Android-смартфонах. И это дело техники на Компас-ФМ.
0: Дело техники.
2: Компания Wildberries запустила сервис для обмена сообщениями. Мессенджер под названием VB-чат в целом по функционалу и оформлению повторяет большинство популярных платформ. Кроме текста, пересылать можно фото и видео, а также доступны голосовые сообщения и видеозвонки. Из особенностей выделяются бесплатная расшифровка голосовых. В том же Телеграме функция доступна только в пакете по платной подписке. Также в VB-чат можно создавать и вступать в группы, каналы и чаты. Для удобства их разделили на отдельные вкладки. Создать личный кабинет можно с помощью аккаунта в интернет-магазине Wildberries. Разработчики отдельно отметили, что VB-чат стабильно работает даже при плохом интернет-соединении. При этом они обратили внимание на то, что сейчас сервис находится на стадии публичного тестирования и возможные ошибки. Мессенджер уже доступен для скачивания в Google Play, App Store и RuStore.
0: Дело техники.
2: Функция защиты от укачивания в транспорте скоро появится в Android-смартфонах. При включении опций в настройках по краям экрана будут появляться визуальные эффекты движения. По умолчанию они выглядят как крупные подвижные точки. Система отслеживает скорость перемещения автомобиля, в котором находится пользователь. Для этого применяются гироскопы и акселерометр смартфона. Например, если человек сидит в такси и машина поворачивает влево, точки на экране смещаются вправо. Если авто тормозит, то они сдвигаются вперед. Пользователи смогут выбирать, как именно будут выглядеть индикаторы движения. Это могут быть разные геометрические фигуры. Функция защиты от укачивания может активироваться как автоматически при обнаружении перемещений, характерных для транспорта, так и вручную в настройках. Как обычно, сначала нововведение протестируют на смартфонах Google Pixel. Точные даты, когда завершатся тесты, пока не называют. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники.

10:29 на часах в студии. 28 августа не просто пятница, а еще день мечты. А все потому, что в этот день, в 1963 году, Мартин Лютер Кинг произнес свою легендарную речь со ступени мемориала Линкольна. Перед ним тогда стояло более 200 тысяч человек, и он сказал о том, что у него есть мечта, что его дети будут жить в стране, где их будут судить не по цвету кожи, а по человеческим качествам. Так что мечтайте в эту пятницу и помните, именно мечты двигают мир. Ну, а мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение, добавит драйва. И в ближайшее время ждем Ани Лорак. Перед этим послушаем «Опус». Ну и раньше всех ансамбль «Изумруд и чай».

0: а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске все еще перекрыто движение от проспекта Строителей до перекрестка Замковая Ленина. В Минске 4 балла и крупная пробка на МКАД от Ташкентской до Казинца начинает понемножку рассасываться. Уже 54 минуты придется постоять. На Леонида Беды от Некрасова до Сурганова 6 минут. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 4 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Только что «Амстердам» с песней «Дорога М1» были в нашем эфире. И как раз в тему о дороге истории этого дня. 175 лет назад в этот день из Петербурга в Москву отправились первые поезда. Не сапсаны, конечно, а настоящие паровозы, которые тащили за собой 9 составов. И знаете, кого везли? Целых 2 батальона лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Строили эту дорогу почти 10 лет, вложили в нее больше 800 тысяч рабочих и возвели более 200 мостов. Ну а первый царский поезд потом доехал из одной столицы в другую аж за 19 часов. Для сравнения, сегодня сапсан проходит этот путь почти в 10 раз быстрее. Так что, когда поедете в следующий раз в Питер или Москву, вспомните, что эта дорога начала работать именно 28 августа. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро Ани Лорак, перед этим Опус, ну а раньше всех Моральный кодекс. Ну а прямо сейчас заглянем, что же происходит у нас на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны. В Витебске сохраняется перекрытие движения от проспекта Строителей до перекрестка Замковая Ленина. В Минске 5 баллов и серьезная пробка на МКАД от Ташкентской до Казинца на 1:08 вас задержит пути. А также на Партизанском проспекте от Ангарской до Ворвашени 3 минуты придется постоять.
0: Дорожный компас.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу о том, что обсудит Минфин США на саммите Большой двадцатки и об экстремальном заплыве белорусов в Сибири.
1: Новости на Компас FM.
0: Глава Минфина США обсудит на саммите Большой двадцатки усиление давления на Иран и введение вторичных санкций, пишет Белта. Сообщается, что речь идет о странах, которые продолжают торговлю с Тегераном. Встреча министра финансов Большой двадцатки пройдет 31 августа 1 сентября. Ранее Вашингтон объявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана. Мобильный сервис для оформления электронных европротоколов в Беларуси запустят в октябре-ноябре, сообщает телеканал ОНТ. Так водителям больше не нужно будет заполнять в бумажный формуляр и рисовать схему ДТП. Это можно будет сделать в приложении. Данные автоматически передадут страховые компании и ГАИ. Новый сервис призван упростить процедуру и снизить число ошибок. Министр обороны Виктор Хренин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана Нуриддином Мамажоновым, сообщили в военном ведомстве. Стороны обсудили вопросы развития военного сотрудничества между странами. По итогам встречи они выразили уверенность в успешном развитии взаимодействия в военной сфере. И последнее. Белорус Дмитрий Егоров провел 48 часов в ледяной воде Иртыша эстафетой, пишут Минск Новости. В составе команды он преодолел 260 километров. В отличие от остальных участников, спортсмен плыл без гидрокостюма. Это была генеральная репетиция перед покорением Ла-Манша. Заплыв прошел в рамках экстремального марафона «За горизонт», который стартовал 20 августа в Сибири. Там проверяют пределы человеческих возможностей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и плюс 23. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу, о чем заявил премьер-министр и о лимитах для подростков в известных соцсетях.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Правительство Беларуси и России находят взаимовыгодные решения. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Так он отметил, что в белорусско-российских отношениях широко представлен спектр направлений сотрудничества, включая энергоносители и продукцию промышленности и продовольствия. Однако планомерная работа ведется по всем направлениям, а стороны находят те решения, которые позволяют наращивать объем взаимного товарооборота и реализовывать совместные проекты, подчеркнул глава правительства. Министерство антимонопольного регулирования торговли вводит норматив по наличию белорусских товаров в магазинах, пишет .бай. Напомню, ведомство приняло документ 20 августа для обеспечения оптимального уровня продовольственной безопасности. Теперь перечень товаров должны быть пересмотрены. На переход магазинам дали 15 дней, а остальным до 10 сентября. В обязательном ассортименте только отечественная продукция. Иностранные товары можно добавлять сверх норматива. Акция «Соберем детей в школу» проходит по всей стране, рассказали в Минобороны. Так военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы совместно с представителями Брестской военной комендатуры посетили Кобринскую детскую деревню. Ребятам вручили подарки с канцелярскими принадлежностями. И последнее. Лимит использования для подростков не более 2 часов в день могут вести Инстаграм и Фейсбук, пишет .бай. Для несовершеннолетних отключат уведомления ночью и во время учебных занятий, скроют лайки и косметические фильтры. Это часть мирового соглашения компании Meta с властями США на 10 лет. Последние обвиняли корпорацию во вреде их соцсетей для детей и подростков. В итоге компания выплатит властям порядка 17 миллиардов долларов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, о чем заявил президент и о новом рок-альбоме кинозвезды фильма «Мастер и Маргарита».
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Беларусь в сотрудничестве с Россией выполняет и перевыполняет свои обязательства. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным в России сегодня, пишет Белта. Президент поблагодарил его и правительство за безукоризненное выполнение обязательств российской стороной перед Беларусью, а также подчеркнул, что не должно быть и претензий к белорусской, потому как все намечено и все обязательства по топливу, продовольствию и вплоть до системных вопросов в рамках Союза и ЕАЭС исполняются и будут выполняться впредь. Несколько столичных дорог перекроют в начале сентября, пишет «Точка.бай». Из-за проведения массового мероприятия для всего транспорта 5 сентября с 15 часов и до 17:00 следующего дня его ограничат по улице Кирова на участке от Комсомольской до Свердлова. А еще 6 числа с 7 утра до часа дня движение перекроют на многих центральных улицах. В этой связи ГАИ просит участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута. Занятия по вождению боевых машин прошли с гвардейцами 11-й отдельной механизированной бригады. Сегодня рассказали в Минобороны. Военнослужащие выполнили упражнения по преодолению водной преграды. До этого они провели комплексную подготовку техники к плаву и тренировку спасательно-эвакуационной группы. А наблюдал за бойцами командующий войсками Западного оперативного командования Вадим Суров. И последняя звезда фильма «Мастер и Маргарита» Евгений Цыганов выпустит новый рок-альбом, пишет «Точка.бай». Это совместная работа актера и его друзей, над которой сейчас музыканты усердно трудятся. А состоятся первые релизы треков уже в конце года. Добавлю, Евгений Цыганов увлекался роком еще до карьеры в кино. Во время учебы в театральном институте он создал группу «Гренки» с Михаилом Яцковым и Павлом Баршаком. После записи единственного альбома она распалась в начале нулевых.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Пилгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 25 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о запуске беспилотного роботакси Tesla и о новом исследовании с электронными помощниками. Это автоновости на Компас FM. Компания Tesla начала рассылать приглашения на мероприятие, посвященное запуску двухместного роботакси CyberCab. Пройдет оно в техасском Остине. Правда, подробности о новом сервисе пока держат в секрете. Ожидается, что беспилотные CyberCab, у которых физически нет никаких органов управления, ни руля, ни педалей, присоединятся к электромобилям Model Y в парке фирменного роботакси Tesla. При этом ранее компания заявляла, что планирует продавать авто и частным владельцам. Считается, что нынешняя версия софта уже способна обеспечить машине полную автономность, хотя Tesla обещает выпустить еще более мощные программные пакеты. Напомню, впервые CyberCab показали осенью 2024 года. Тогда же вместе с этим двухместным беспилотником Tesla продемонстрировала и подобие автономного автобуса RoboVan. Долго о нем ничего не было слышно, но в начале августа компания напомнила о проекте, показав его в антураже будущего промышленного комплекса.
1: Автоновости.
2: Оказалось, что значительная часть современных водителей либо сознательно отключает электронных ассистентов, либо просто не умеет ими пользоваться. То есть многие фактически переплачивают за лишние функции. К такому выводу пришли британские исследователи. Цифры показательные. Более четверти автомобилистов никогда не включают адаптивный круиз-контроль, свыше 20% отказываются от систем автоматического экстренного торможения, а почти 18% не пользуются удержанием в полосе. Объясняют все это слишком резким вмешательством электроники. То есть помощники создают больше проблем, нежели решают их. Не в почете и проекционные дисплеи. Более 17% владельцев их никогда не включают, а 7% даже не знают, как это сделать. А что тогда популярно? Как ни странно, самой востребованной функцией оказался обычный Bluetooth для подключения смартфона к медиасистеме. Им регулярно пользуются до 70% опрошенных. В тройку лидеров также вошли камера заднего вида и навигация. Любопытный контраст. В июле исследователи из США выяснили, что роботакси водят безопаснее людей. Так что, возможно, зря люди не доверяют электронике. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Так, не перебивай.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 23. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.